0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
1: А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

меня летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону во время ночной воздушной атаки погибла супружеская пара. Еще 5 человек пострадали, в том числе подросток. 2 раненых находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, разрушения зафиксированы в 3 районах города. В нескольких местах падения БПЛА начались пожары, в том числе на территории частного предприятия и складских сооружений. Кроме того, зафиксированы возгорания в нескольких частных домах. Почти все они потушены. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Массированной атаке беспилотников подвергся также Белгород. Пострадали 12 жителей, в том числе 2 детей, сообщил оперативный штаб региона. В нескольких квартирах многоквартирного дома начался пожар. Кроме того, загорелись припаркованные рядом автомобили. Частично разрушен частный дом. Также в Белгороде повреждено несколько многоквартирных домов. Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за шторма. Режим ЧС также сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Из-за непогоды в регионе обесточены трансформаторные подстанции и линии высокого напряжения. Ремонтировать повреждения обещают круглосуточно до восстановления электроснабжения. В субботу в Ростовской области прошел мощный ливень с грозой и штормовым ветром. Отключения света были зафиксированы минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах нарушил и водоснабжением. Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану. Как передает Bloomberg, в начале торговой сессии цена на нефть марки Brent сначала упала примерно до $91 за баррель, а затем продолжила снижение до $86. В пятницу США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент США Дональд Трамп распорядился об этом после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Сообщается, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива. Россияне чаще всего ездят в командировки в страны СНГ. В первом полугодии 40% всех деловых поездок российских компаний пришлось на эти государства, а также страны ближнего зарубежья. Это выяснил онлайн-сервис бронирования деловых поездок «Островок командировки». В топ-10 самых популярных направлений у деловых туристов вошли 5 государств из региона СНГ. Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения и Киргизия, передают РИА Новости. Также в десятку востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса вошли Китай, Турция, Италия, Франция и Арабские Эмираты. Матчи первого тура чемпионата России по футболу Краснодар одержал в гостях победу над казанским «Рубином». Вчерашняя встреча закончилась со счетом 3-1. В этот же день «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью в стартовом туре РПЛ 1-1. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года. В ее рамках сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников и общего календаря событий. Россиянам раскрыли цены на гастрономические путешествия по стране. Так спрос на такой вид туризма ежегодно растет. Например, в этом году аж на 15%. Об этом сообщают в Российском союзе туриндустрии. Например, тур в Нижегородскую и Тверскую область обойдется в 30-40 тысяч рублей. А путешествие на Камчатку с океанской рыбалкой в несколько раз дороже. Минтранс России начал общественное голосование по выбору нового дорожного знака, который обозначит парковочные места для многодетных семей. Специальный знак планируют использовать для обозначения парковочных мест рядом с объектами, которые многодетные семьи посещают чаще всего. Например, поликлиники, школы и торговые центры. Первые сделки с жильем в России регистрируют через биометрию. Об этом и не только в следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из России за полгода выдворили более 44 тысяч иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Показатель вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост показателя с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон на расширение списка правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Парламент Ирана пригрозил Украине ответом за атаку на торговое судно. Глава комиссии по нацбезопасности парламента страны Ибрагим Азизи заявил, что любая атака на Иран всегда дорого обходится, и об этом знают США и Израиль, и вскоре предстоит понять и Украине. На прошлой неделе иранский МИД обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море. Погиб человек, еще один пострадал. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Выживший альпинист назвал причину гибели членов его группы на Эльбрусе. По его словам, это был неверный прогноз погоды, а не недостаточная подготовка группы. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в Боснии и Герцеговине, в силу того, что рядом находится много гор, вся команда тренируется практически каждые выходные. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Правоохранители организовали проверку. Запрос на удаленный формат работы с возрастом падает при поиске работы. Это следует из исследования HeadHunter. Аналитики говорят, что наиболее высокий запрос на комфортную рабочую среду демонстрирует поколение зумеров. Это респонденты 18-24 лет. Почти 3/4 из них хотели бы видеть в компании кухни или столовые, 65% хотят иметь возможность удаленной работы, а 60% – комнаты отдыха. Более половины опрошенной молодежи также рассчитывают на гибкий график. А 43% хотели бы иметь гибридный график и получать помощь организации домашнего рабочего места. Что касается работников в возрасте 45-54 лет, то они, как правило, наименее требовательны. Apple может отказаться от записи видео в умных очках. Об этом узнал Bloomberg. Как отмечает агентство, некоторые пользователи по-прежнему испытывают беспокойство в присутствии людей в очках с камерами, поскольку не уверены, записываются ли их разговоры. В связи с этим Apple разработала прототипы очков без камеры и с ограничениями. Компания представит свои очки на Всемирной конференции разработчиков в июне следующего года, а серийный выпуск запланирован на конец 2027 года. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России стали регистрировать первые сделки с жильем через биометрию. Первыми технологию протестировали жители Самарской области. Граждане оформили переход права собственности на квартиру через личный кабинет на госуслугах. Продавец и покупатель подтвердили личности с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи. С 31 июля по 2 августа в саду «Эрмитаж» в Москве пройдет тайский фестиваль. Организаторы – посольство Королевства Таиланд в России и правительство Москвы. На сцене выступят музыкальные и танцевальные коллективы ведущих тайских университетов. Отдельная часть программы будет посвящена кухне. Посетители смогут попробовать том-ям и рис из разных регионов Таиланда. Туристы массово устремились в российскую бюджетную Швейцарию. Именно так стали называть Северную Осетию. Турпоток в регион вырос на 80% относительно прошлого года. Одно из самых любимых у туристов мест – горно-рекреационный комплекс Цей. Зимой туда едут любители горных лыж, а летом – альпинисты. В России впервые сертифицировали продукцию без глютена. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вузы опубликуют приказы о зачислении на бюджет 3 и 7 августа. На прошлой неделе российские вузы завершили прием документов на бюджетные программы бакалавриата и специалитета. В этом году на бесплатное обучение смогут поступить более 620 тысяч человек. Первокурсников набирают свыше 1000 вузов, уточняет российская газета. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Кампания на платные места завершится позже. В этом году государство впервые регулирует их количество. Число таких мест сократилось на 47 тысяч. Одновременно стоимость обучения выросла в среднем на 12%, а по отдельным программам на 20-40%. Автозавод «Санкт-Петербург», производство которого идет на бывшей площадке Nissan, до 16 августа приостановило сборку автомобилей «Лада Искра». С сегодняшнего дня на предприятии объявлен период летнего корпоративного отпуска, передает «Интерфакс». Сборка «Лада Искра» на этой площадке стартовала в сентябре прошлого года. Соглашение о выпуске всей линейки модели – седанов, универсалов и кросс-версий – подписывали на Петербургском международном экономическом форуме 2025. До конца прошлого года компания произвела 3000 машин. Роскачество рассказало, как обезопасить покупки в интернете. Ведомство рекомендует выпустить для этого отдельную виртуальную карту, держать на ней нулевой баланс и переводить туда деньги ровно в секунду оплаты. А свою основную, зарплатную карту лучше не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах. Также эксперты посоветовали устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции в банковском приложении. Так что даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства физически не получится. Топ-менеджер московской инженерной компании была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через китайскую нейросеть DeepSeek. Как сообщает РИА Новости, женщина проработала на должности директора по продажам менее полугода. Ее ежемесячный оклад составлял более 800 тысяч рублей. Сотрудница через суд требовала отменить приказ об увольнении по инициативе работодателя. Она была согласна на расторжение трудового договора с формулировкой по соглашению сторон и с выплатой полагавшегося в таком случае золотого парашюта в размере 5 миллионов рублей. Однако выиграть это дело бывшему топ-менеджеру не удалось. Минтранс утвердил новые правила показа фильмов на борту самолетов. Часть картин, которые будут демонстрироваться во время полетов на судах российских авиакомпаний, снабдят субтитрами и тифлокомментариями. В документе отмечается, что нововведение вступит в силу с 1 марта следующего года. Согласно им, некоторые выбранные перевозчиком фильмы должны быть адаптированы для пассажиров с нарушением слуха и зрения. В матче первого тура чемпионата России по футболу Краснодар одержал в гостях победу над казанским «Рубином». Вчерашняя встреча закончилась со счетом 3-1. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Продажи премиальных автомобилей в России выросли на треть. Всего было реализовано почти 62 тысячи новых легковых машин премиальных марок. Об этом сообщает агентство «Автостат». В тройку лидеров вошли «Exeed», «Voya» и «Tank». На четвертом месте «BMW», следом «Audi». В России впервые сертифицировали продукцию без глютена. Соответствующий документ получил производитель из Новгородской области на два вида овсяных хлопьев, овсяную муку и кашу из овса. В Роскачестве подчеркнули, что отсутствие глютена жизненно важно для людей с аллергией на глютен и другими связанными состояниями. 53% россиян хотят переехать после выхода на пенсию. Еще год назад такие планы были у 40% опрошенных. Об этом свидетельствует исследование Сбер-НПФ. Лишь 28% респондентов намерены остаться там, где живут сейчас. А самым популярным направлением вновь оказался Сочи. Следом идут Калининград и Анапа. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы 8-го созыва. В Кремле сообщили, что президент подведет итоги их законотворческой работы за прошедшие 5 лет. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что депутаты за это время приняли 1147 законов. По его словам, они направлены на защиту граждан. Он уточнил, что речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, о противодействии кибермошенничеству, защите духовных ценностей. Володин утверждает, что приоритетом повестки Госдумы остается развитие страны, укрепление ее безопасности и повышение качества жизни людей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Глава Удмуртии сообщила о самой массированной атаке БПЛА за последнее время. Александр Бричалов уточнил, что сбито несколько беспилотников. Пострадавших нет. Детали губернатор не привел. Около 6:40 по московскому времени в регионе ввели сигналы «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска ввели ограничения. В удмуртской столице остановили движение общественного транспорта. Склады «Вайлдберрис» в удмуртском Сарапуле и Ижевске эвакуировали из-за атаки БПЛА. О повреждении объектов не сообщается. Только 10% россиян отменили отдых на юге России в июне, отказавшись ехать в Крым на фоне топливного кризиса. Это около 30 тысяч путевок, по которым вернули 1,5 миллиарда рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров. 50% отказников поменяли поездку в Крым на другие направления, выбрав курорты Краснодарского края и Абхазии. 20% просто отложили поездку в Крым на более поздние даты. Остальные решили отдыхать в загородных гостиницах в средней полосе, а также в санаториях в различных субъектах страны. Ассоциация туроператоров предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после гибели туристов на Эльбрусе. В ассоциации пояснили, что нередко туристы требуют от инструктора-проводника начать или продолжить восхождение при плохой погоде, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Из-за материального давления гиды вынуждены идти на неоправданный риск. Ассоциация туроператоров считает, что инструктор-проводник имеет право единолично развернуть группу по соображениям безопасности и не нести за это никакой материальной ответственности, передает РИА Новости. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг точки сингулярности в гонке искусственного интеллекта. Технологическая сингулярность – гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда ИИ, роботы и другая техника станут настолько умными, что люди не смогут их контролировать и понимать. По словам главы разработчика ChatGPT, еще 10 лет назад сингулярность казалась чем-то далеким и маловероятным, но уже сейчас мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог. Хочется

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Туман» является одной из самых известных в репертуаре группы «Сектор Газа». Ну а дебютирует культовая композиция в августе 1995 года как сингл и довольно быстро становится народной. Годом позже музыканты включают ее в 10-й студийный альбом группы под названием «Газовая атака». Интересно, что в нем уже не нашлось места мистики и ненормативной лексики, а ведь последняя была настоящей фишкой коллектива.

0: Впрочем, поклонники не сильно расстроились, ведь в арсенале группы появился туман. Этакая философская притча о ситуации неопределенности на жизненном пути. Отмечу, что автором слов и музыки был лидер группы Юрий Хой. Он рассказывал, что композиция появилась абсолютно спонтанно, без какого-то четкого источника вдохновения. А на постоянные вопросы журналистов об этом хите никогда не давал прямых объяснений. Вместо этого музыкант предлагал поклонникам самим определять основную идею композиции.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.9 FM.
2: Тебе некуда деваться в ритме танца.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5? Как вы знаете, в России временно разрешили продажу автомобильного топлива экологического класса Евро-3, вместо действующего ранее стандарта Евро-5. Эксперты отмечают, что ключевое отличие в содержании серы. Ее в младшем стандарте в 10-15 раз больше. При сгорании такого топлива образуется больше соединений, которые ускоряют старение моторного масла, сокращают ресурс катализаторов, сажевых фильтров и кислородных датчиков. Наиболее чувствительными к топливу с повышенным содержанием серы станут современные машины, которые были рассчитаны на стандарт Евро-5. Что же делать? Специалисты советуют внимательно относиться к обслуживанию. В частности, для турбомоторов безопасный интервал замены масла может сократиться до 7-8 тысяч вместо 10. Кроме того, не затягивайте с заменой воздушных и топливных фильтров. И, наконец, тщательно стоит подходить к выбору заправок. Крупные федеральные сети с собственными лабораториями и внутренним контролем качества, как правило, не заинтересованы рисковать своей репутацией. И, вероятнее всего, никаких неприятных сюрпризов от них ждать не стоит.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

ночь с тобой. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Хай-Фай» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Курорты южного берега Крыма снова остались без электроснабжения из-за атак ВСУ. Ночью на полуострове были атакованы объекты энергоснабжения. Как сообщила Крымэнерго, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ограничения электроснабжения действуют по всей территории республики. Евросоюз вывел из-под санкций российский соболиный мех. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Экспорт готовых меховых изделий в Россию по-прежнему запрещен. По данным источника Евроактив, вывода соболиного меха из-под санкций добивались Италии и Греции. Их называют основными покупателями российских соболиных шкур в ЕС. Добавлю, в рамках 21-го пакета санкций ЕС ввел ограничения против нефтяной отрасли России и Беларуси, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, транспортного сектора и металлургической отрасли. Спасатели нашли тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших на Эльбрусе. Их готовят к спуску, рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. Группа из семи иностранцев в пятницу отправилась на Эльбрус. Вечером того же дня погода ухудшилась, и иностранцы сбились с маршрута. Пятеро погибли, тела двоих уже эвакуировали. Выживший альпинист заявил, что причина гибели членов его группы на Эльбрусе – неверный прогноз погоды. На этом фоне Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Бывший посол Швейцарии в Финляндии Сабрина Деллафьор вступила в должность гендиректора Организации по запрещению химического оружия. Исполнительный совет утвердил ее кандидатуру в ноябре 2025 года. Она стала пятым гендиректором организации и первой женщиной на этом посту. Ее полномочия продлятся до 2030 года. В пятницу США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент США Дональд Трамп распорядился об этом после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Сообщается, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива. Однако член экспертного клуба «Дегори» Александр Акимов в беседе с НСН не исключил возобновление военных действий между Ираном и США.
3: Конфликт легко может перейти в горячую фазу. В ход пойдут ракетные комплексы, авиация, военно-морской флот, экономические рычаги войны. Действия. Трамп объявил морскую блокаду Ирана и заблокировал пути и выходы из Ормузского пролива. С одной стороны, Иран это сделал. В конце концов, это может закончиться таким же вооруженным столкновением. Для Трампа главное сейчас это не упасть в грязь лицом, сохранить свои политические позиции внутри Соединенных Штатов, позиции республиканской партии. Ситуация на Ближнем Востоке имеет в этой картине мира чрезвычайно важное значение.
2: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

короткую летнюю поездку на выходные, это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эскимо, любимый детьми и взрослыми. А в его истории переплелись случайности и бизнес-интуиция. Отправляемся на век назад. 24 января 1922 года владелец американской фабрики по производству сладостей Христиан Нельсон зарегистрировал патент на изобретение. По одной из версий, Нельсон случайно облил брикет сливочного мороженого шоколадной глазурью. И ему так понравился результат, что он решился сразу выпустить первую партию «Эскимо». Название новому продукту дали «Эскимосский пирог». Есть и другая версия. Якобы француз Шарль Жерве, владелец компании, которая производила сыры, продавал мороженое в шоколаде на палочке в одном из парижских кинотеатров. И делал это в то самое время, когда там показывали новый фильм про эскимосов. И вот с легкой руки одного из посетителей кинотеатра мороженое получило название «Эскимо». Как бы там ни было, в СССР «Эскимо» появилось после культовой поездки Анастаса Микояна в США. В 1937-м была запущена первая линия по производству мороженого. Особенностью советского эскимо стала его нежная консистенция. Маленькие глазированные цилиндры изготавливали из сливок самого высокого качества. Отклонений от стандартов не допускалось.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если ваш ребенок просит подарить ему плойку, то не торопитесь приобретать прибор для завивки волос. Слово «плойка» происходит от английского названия PlayStation. Несколько лет назад молодежь стала так называть игровую приставку от слова «play» и близким по звучаниям ему «плойка». Так удобнее и звучит по-русски очень мелодично. Причем, что интересно, «плойкой» изначально называли только игровую приставку Sony PlayStation. Но сейчас слово уже может означать и приставку любого другого производителя, например, Xbox или Nintendo. Отмечу, что плойка — это не просто игровая приставка, это символ геймерской или игровой культуры, настоящий портал в мир виртуальных приключений, язык, который объединяет всех геймеров. И в завершении добавлю, что сленговое обозначение приставки появилось не сразу, а лишь с третьего поколения Sony PlayStation. Вероятно, потому что данная модель очень сильно нагревалась и вызывала у молодежи ассоциации с одноименным аксессуаром для выравнивания волос.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Одесса». Караочен.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число погибших при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону выросло до 5. Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего многоквартирного дома тела еще 3 человек, двух взрослых и ребенка, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Таким образом, число погибших в результате ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону выросло до 5. Ранее власти сообщали о гибели 2 человек и 8 пострадавших, 6 из которых были госпитализированы. Работы по разбору завалов и ликвидации последствий атаки продолжаются. В результате падения беспилотников и их обломков были повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домов и соцучреждения. В Кремле высказались о возможном воздушном перемирии с Украиной. Никакой конкретики на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, это не более чем измышления СМИ. Добавлю, в субботу Рейтер сообщил, что представители Украины и США обсуждали предложение о воздушном перемирии, предусматривающее прекращение ударов в небе. По данным агентства, инициативу планировали представить российской стороне в рамках нового раунда мирных предложений. Рейтер также писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить урегулирование конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон 28 июля. Госдума завершила весеннюю сессию и работу 8-го созыва палаты. Заключительное пленарное заседание сессии состоялось сегодня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы 5 парламентских фракций подвели итоги работы палаты. Затем спикер объявил о закрытии 8-го созыва. По словам Володина, за 5 лет Госдума приняла почти 3000 федеральных законов. 8-й созыв Госдумы начал работу осенью 2021 года. Депутатов нового 9-го созыва изберут в ходе выборов с 18 по 20 сентября. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг точки сингулярности в гонке искусственного интеллекта. Технологическая сингулярность — гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда ИИ, роботы и другая техника станут настолько умными, что люди не смогут их контролировать и понимать. По словам главы разработчика ChatGPT, еще 10 лет назад сингулярность казалась чем-то далеким и маловероятным. Но уже сейчас мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри обрадовался новости о том, что собака нового премьера не будет переезжать в резиденцию в Лондоне. В интервью СМИ Энди Бёрнам рассказал, что его собака, метис-пудель по кличке Аксель, вероятно, останется в Манчестере. Он объяснил это тем, что питомец может вести себя как маленький злой человек и не поладил бы с Ларри. Чертовски верно написал в соцсети X, узнавший об этой новости кот Ларри. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Туман» является одной из самых известных в репертуаре группы «Сектор Газа». Ну а дебютирует культовая композиция в августе 1995 года как сингл и довольно быстро становится народной. Годом позже музыканты включают ее в 10-й студийный альбом группы под названием «Газовая атака». Интересно, что в нем уже не нашлось места мистики и ненормативной лексики, а ведь последняя была настоящей фишкой коллектива.

0: Впрочем, поклонники не сильно расстроились, ведь в арсенале группы появился туман. Этакая философская притча о ситуации неопределенности на жизненном пути. Отмечу, что автором слов и музыки был лидер группы Юрий Хой. Он рассказывал, что композиция появилась абсолютно спонтанно, без какого-то четкого источника вдохновения. А на постоянные вопросы журналистов об этом хите никогда не давал прямых объяснений. Вместо этого музыкант предлагал поклонникам самим определять основную идею композиции.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов, «Белые розы».

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни россиян и борьбе с бедностью, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, который завершает работу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент отметил, что в этих направлениях сохраняется положительная динамика. По его словам, Россия также ставит задачи технологического лидерства и продолжает добиваться результатов, несмотря на внешние ограничения. Как подчеркнул Путин, нынешний период формирования нового мироустройства на кону судьба народа России. Президент сообщил, что при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку приоритетами останутся укрепление обороны страны, решение социальных задач, поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил перевалку нефти на морском терминале под Новороссийском. Два танкера уже поставлены к выносным причальным устройствам, сообщила компания. Кроме того, запущен нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск». Дальнейшие грузовые операции на терминале будут проведены с учетом текущей обстановки и подтвержденных танкерных позиций от грузоотправителей. В июле морской терминал КТК ограничил перевалку нефти на фоне серии атак на суда, которые должны были пройти погрузку сырья. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об увеличении преступлений, совершенных с использованием программных средств и соцсетей. Кроме того, в два раза выросло количество пожилых граждан, которые пострадали от действий мошенников. С начала года СК направил в суд более 5600 уголовных дел о преступлениях в сфере IT. Как сообщил Бастрыкин Интерфаксу, этот объем находится на уровне того же периода прошлого года. В рамках данных уголовных дел расследовано 14 тысяч преступлений. Единый сервис получения льгот с использованием карты МИР заработает с 1 августа на портале госуслуги. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сначала он будет доступен в трех пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Сервис предназначен для различных категорий граждан, включая многодетные семьи, пенсионеров, людей с инвалидностью, студентов. С помощью карты МИР пользователи смогут автоматически получать положенные преференции. В их числе скидки в аптеках и магазинах, льготные условия при посещении учреждений культуры, при оплате проезда в общественном транспорте. Более 20 рассказов нового «Северного эпоса» — серия легенд об удивительных обитателях Заполярья — создали писатели и участники литературного челленджа фестиваля искусств «Табуретка». Он проходит в Мурманской области. В акции приняли участие 7 профессиональных писателей и 12 авторов-любителей. Каждый из них получил определенный образ главного героя, вокруг которого должно развернуться действие рассказа. Все образы связаны с природой или мифологией Кольского полуострова. Среди них полярная акула, птенец, чайки, самские гномы, чахли, сосновая шишка и другие. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Ведущий радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5? Как вы знаете, в России временно разрешили продажу автомобильного топлива экологического класса Евро-3, вместо действующего ранее стандарта Евро-5. Эксперты отмечают, что ключевое отличие в содержании серы. Ее в младшем стандарте в 10-15 раз больше. При сгорании такого топлива образуется больше соединений, которые ускоряют старение моторного масла, сокращают ресурс катализаторов, сажевых фильтров и кислородных датчиков. Наиболее чувствительными к топливу с повышенным содержанием серы станут современные машины, которые были рассчитаны на стандарт Евро-5. Что же делать? Специалисты советуют внимательно относиться к обслуживанию. В частности, для турбомоторов безопасный интервал замены масла может сократиться до 7-8 тысяч вместо 10. Кроме того, не затягивайте с заменой воздушных и топливных фильтров. И, наконец, тщательно стоит подходить к выбору заправок. Крупные федеральные сети с собственными лабораториями и внутренним контролем качества, как правило, не заинтересованы рисковать своей репутацией. И, вероятнее всего, никаких неприятных сюрпризов от них ждать не стоит.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Чтобы разлить суп по тарелкам, в городе Псков используют корец. В простонародье – половник.
1: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 105,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эскимо, любимый детьми и взрослыми. А в его истории переплелись случайности и бизнес-интуиция. Отправляемся на век назад. 24 января 1922 года владелец американской фабрики по производству сладостей Христиан Нельсон зарегистрировал патент на изобретение. По одной из версий, Нельсон случайно облил брикет сливочного мороженого шоколадной глазурью. И ему так понравился результат, что он решился сразу выпустить первую партию «Эскимо». Название новому продукту дали «Эскимосский пирог». Есть и другая версия. Якобы француз Шарль Жерве, владелец компании, которая производила сыры, продавал мороженое в шоколаде на палочке в одном из парижских кинотеатров. И делал это в то самое время, когда там показывали новый фильм про эскимосов. И вот с легкой руки одного из посетителей кинотеатра мороженое получило название «Эскимо». Как бы там ни было, в СССР «Эскимо» появилось после культовой поездки Анастаса Микояна в США. В 1937-м была запущена первая линия по производству мороженого. Особенностью советского эскимо стала его нежная консистенция. Маленькие глазированные цилиндры изготавливали из сливок самого высокого качества. Отклонений от стандартов не допускалось.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». По некоторым источникам, название города Выборг значит «Святая крепость».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому регулированию ситуации на Украине и обсуждению новых идей. Для этого заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Захаровой, Москва готова к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, от чего никогда не отказывалась. Так она прокомментировала заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое он сделал на прошлой неделе после переговоров с Сергеем Лавровым в Маниле. Рубио тогда отметил, что предложение по Украине, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в прошлом году, провалились, а разрешение кризиса требует новых идей. По словам Захаровой, Россия готова к урегулированию на основе взаимопонимания, в том числе достигнутых на Аляске. Румыния объявила о высылке российского дипломата. Министерство иностранных дел республики в связи с этим вызвало посла России в Бухаресте. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства беспилотниками в последние дни. Ранее президент страны Никуш Ордан сообщил, что утром 24 июля истребитель F-16 сбил дрон, который вторгся в воздушное пространство Румынии. В субботу, 25 июля, Минобороны Румынии сообщила об очередном несанкционированном проникновении в воздушное пространство страны беспилотника вблизи границы с Украиной. Гост на игрушечное оружие для детей младше 14 лет начнет действовать в России с начала будущего года, сообщил Росстандарт. Документ не затрагивает пневматическое оружие на сжатом газе, точные копии огнестрельного оружия, металлические дротики, луки длиной более 1 метра 20 сантиметров и коллекционные изделия с маркировкой 14+. Исключение для катапульт, арбалетов, рогаток и других метательных устройств действует, когда изготовитель не указал их назначение в качестве детской игрушки. Стандарт делит изделия по возрасту. Алла Пугачева поправляется после перелома ноги, из-за которого была обездвижена 4 месяца. Сейчас народная артистка Советского Союза ходит с тростью, и неизвестно, сможет ли отказаться от нее совсем, сообщила ТАСС помощница певицы Елена Чупракова. По ее словам, все будет зависеть от того, как срастется нога. Если хорошо, тогда Пугачева сможет ходить без трости. Ранее на закрытии фестиваля в Юрмале сама певица объяснила прессе свое появление с тростью тем, что сломала тазобедренный сустав после падения. Артистка признала, что боялась больше не встать и переживала панические атаки. Российский фехтовальщик-саблист Павел Граудань стал победителем чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. Это первая медаль для отечественных фехтовальщиков в международных турнирах с момента возвращения национальной сборной права выступать под флагом и гимном страны. Граудань 19 лет, свою карьеру он начал еще в 16 году. Отечественным сборным по фехтованию разрешили принимать участие в турнирах с национальными символами еще 2 июня. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если ваш ребенок просит подарить ему плойку, то не торопитесь приобретать прибор для завивки волос. Слово «плойка» происходит от английского названия PlayStation. Несколько лет назад молодежь стала так называть игровую приставку от слова «play» и близким по звучаниям ему «плойка». Так удобнее и звучит по-русски очень мелодично. Причем, что интересно, «плойкой» изначально называли только игровую приставку Sony PlayStation. Но сейчас слово уже может означать и приставку любого другого производителя, например, Xbox или Nintendo. Отмечу, что плойка — это не просто игровая приставка. Это символ геймерской или игровой культуры. Настоящий портал в мир виртуальных приключений. Язык, который объединяет всех геймеров. И в завершении добавлю, что сленговое обозначение приставки появилось не сразу, а лишь с третьего поколения Sony PlayStation. Вероятно, потому что данная модель очень сильно нагревалась и вызывала у молодежи ассоциации с одноименным аксессуаром для выравнивания волос.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военных. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Штатная численность армии, согласно документу, составляет 2 миллиона 426 130 человек. Из них 1 миллион 535 тысяч военнослужащие. Это третье увеличение численности российской армии за год. Спасатели эвакуировали с Эльбруса. Тела троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, тело россиянина из Краснодарского края, сообщили в региональном управлении МЧС. Поисковые работы на горе завершены. Тела передали следственно-оперативной группе. В зарегистрированную группу входили 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они запросили помощь вечером 25 июля, когда не смогли спуститься с седловины Эльбруса из-за непогоды. Сотрудники МЧС спасли 2 иностранцев, 5 погибли. Погибший житель Кубани был участником российской группы восхождения на Эльбрус. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1 миллион 300 тысяч абитуриентов, это около 94%, подали заявления на бюджетные места в вузы через госуслуги. В том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранцев. 58% подано на очную форму обучения, 16% на очно-заочность, 27% на заочную. Среди наиболее популярных направлений подготовки – инженерная и педагогическая, информатика и вычислительная техника. Россия продолжает контакты с руководством Telegram для разблокировки мессенджера, но другая сторона пока не отличается большой активностью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таганский суд Москвы 29 июня назначил административный штраф компании Telegram в 3,5 миллиона рублей. Суд признал организацию виновной в неисполнении обязанностей владельцам социальной сети. До этого Таганский суд 2 июня оштрафовал мессенджер на 3 миллиона 800 тысяч рублей в связи с неудалением экстремистского контента информации, угрожающей несовершеннолетним. Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение. Об этом заявил НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Согласно статистике, за январь-июнь российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние 6 лет кассу – 3 миллиона 160 тысяч долларов. По словам Исаева, объясняется это тем, что для России сейчас закрыты топовые по кассе американские и европейские рынки. Горизонт международных продаж – это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока. Российские проекты, которые выходят на доступных зарубежных рынках, ментально, сюжетно не близки той аудитории, заключил собеседник НСН. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном акцентировал внимание на необходимости проведения в республике, возможно, короткие сроки, референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Подробности беседы приводит пресс-служба Кремля. В свою очередь, Пашинян попросил президента России принять меры по урегулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Премьер подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Армении официальной заявки в ЕС для членства и когда данная тема получит предметный характер. Власти должны открыто объяснять обществу цели и смысл своих решений, даже если они крайне непопулярны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, в кризисных ситуациях государству иногда приходится принимать меры, которые могут не поддерживаться людьми в краткосрочной перспективе, но они направлены на устранение проблем в будущем. Как отметил Песков, в таких ситуациях особую роль играют информационные коммуникации. Объединенная компания Wildberries & Drus Media объявила, что продавцы с небольшими оборотами получат бонусы на оплату продвижения своих товаров на маркетплейсе. Бонусы можно потратить в кабинетах WB продвижения и WB Media. Платить ими получится до 90% рекламной кампании. Мера поможет бизнесу продолжать активное продвижение и подготовку к осеннему сезону, отмечает компания. Данная инициатива запущена в рамках комплекса мер по поддержке предпринимателей на Wildberries. Этот шаг позволит селлерам сохранить эффективность и продолжить удерживание позиции выдачи без дополнительной финансовой нагрузки. Гражданам России и Беларуси потребуется оформлять визы для въезда в Черногорию с 1 ноября, сообщило Министерство иностранных дел Республики. Решение связано с выполнением обязательств страны на пути к европейской интеграции. Ведомство отметило, что изменение визового режима позволит Черногории выполнить одно из условий переговоров с ЕС, посвященного вопросам правосудия, свободы и безопасности. При этом власти Черногории заявили о намерении упростить процедуру получения виз. Подавать документы только через дипломатические и консульские представительства больше не потребуется, заявление. Можно будет подавать через визовые центры в России и за рубежом. Экспертный совет международного конкурса «Музыка городов» завершил отбор заявок и определил 100 лучших исполнителей в рамках третьего сезона. Всего в адрес оргкомитета поступило более 2000 заявок от авторов и исполнителей из 250 городов, 79 регионов России, также Абхазии. Международный музыкальный фестиваль «Музыка городов» – культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию современной песни со смыслом. Награждение гала-концерт победителей третьего международного конкурса и фестиваля «Музыка городов» состоится 26 августа в Сухуми. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

0: обратных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за день сбили 182 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщила Минобороны, дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями и Удмуртией. Кроме того, дроны сбивали над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями. За минувшую ночь было сбито 276 беспилотников. Дональд Трамп считает, что есть хорошие шансы на достижение соглашения с Ираном. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран сейчас согласен на переговоры лишь потому, что раньше Соединенные Штаты нанесли мощные удары по Ирану. Трамп предупредил, что если дипломатические усилия не принесут плодов, США возобновят их. Агентство Associated Press, между тем, сообщило сегодня, что Иран и США достигли значительного прогресса на непрямых переговорах о возобновлении перемирия и полноценного диалога. Обе стороны в течение 3 дней не сообщали о каких-либо атаках, хотя 2 недели до этого обменивались удары. По данным агентства, посредники во главе с Катаром и Пакистаном работают над преодолением разногласий между Вашингтоном и Тегераном. Бороться с фейками будет все сложнее. Они становятся все более технологичными и разрушительными по информационному воздействию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, в ходе развития фейков будут появляться технологии, которые детектируют. Но это всегда будет отставание на один шаг. Как отметил Песков, очень многие не утруждаются тем, чтобы подумать, правда или нет то, что они видят в своем смартфоне. А сопоставить это с информацией и вдруг понять, что это не так, требует умения учиться, найти нужную информацию и так далее, резюмировал представитель Кремля. Работница почты в Татарстане украла более 61 миллиона рублей. Городская прокуратура Елабуги признала законным возбуждение уголовного дела о краже в особо крупном размере. По данным следствия, с весны 22 года по июль нынешнего обвиняемая регулярно похищала деньги из касс. С целью сокрытия следов преступления женщина попыталась организовать поджог отделения почты. Однако возгорание было своевременно пресечено. Обвиняемая арестована. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 29 августа в России и ряде зарубежных стран. Мероприятие проведут уже 11 раз при помощи Министерства культуры, а также Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. На российских и зарубежных площадках, в частности, состоятся показы фильма о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», семейных фильмов «Буратино» и «Чебурашка-2», также военного фильма «Малыш». Планируются концерты, выставки, викторины, конкурсы. Кроме того, в столице пройдет Московское международное неделя кино с 24 по 30 августа. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: куда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94 и

Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы Hi-Fi и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах Ростовской области по состоянию на вечер понедельника, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с прошедшим ураганом. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Один человек погиб, 11 остаются в больницах. Всего за медпомощь обратились около полусотни человек. По последним данным, субботняя буря повредила крышу 610 многоквартирных домов, в том числе 7 в областном центре. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации, а также попыток трансграничных действий румынской противовоздушной обороны. По словам дипломата, это означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины. Бухарест в понедельник объявил о высылке сотрудника посольства России. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками в последние дни. МИД России анонсировал ответные действия на высылку дипломата. Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области партию свежих роз из Армении. Более 39 тысяч цветов перевозили через Белоруссию в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Владимира Путина принять меры по регулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей. Из них 93% будет привлечено за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел в Архангельске совещание в ходе разработки проекта развития арктической зоны России и трансарктического транспортного коридора. Его формирование позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок, независимо от геополитической конъюнктуры. Проект предполагает разведку месторождений полезных ископаемых, расчистку русла рек, строительство новых участков железных дорог, создание социальной инфраструктуры для жителей. Гол защитника сборной Кабо-Верде по футболу Сидни Кабрала в матче 1-16 чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире. Об этом объявила Международная федерация футбола. Благодаря этому голу на 103-й минуте встречи Кабо-Верде сравняла счет 2-2, однако команда уступила аргентинцам дополнительное время. Второе место присуждено голу Элдора Шамуродова из Узбекистана, третье – нападающего сборной Гаити Вилсона Изидора. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. И это радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. С немецкого «надым» обозначает край Ягеля или Ягельная река.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перетру.
0: Мама, как ты учила.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был самый.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военных. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Штатная численность армии, согласно документам, составляет 2 миллиона 426 130 человек. Из них 1 миллион 535 тысяч военнослужащие. Это третье увеличение численности российской армии за год. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, тело россиянина из Краснодарского края, сообщили в региональном управлении МЧС. Поисковые работы на горе завершены. Тела передали следственно-оперативной группе. В зарегистрированную группу входили 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они запросили помощь вечером 25 июля, когда не смогли спуститься с седловины Эльбруса из-за непогоды. Сотрудники МЧС спасли 2 иностранцев, 5 погибли. Погибший житель Кубани был участником российской группы восхождения на Эльбрус. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1 миллион 300 тысяч абитуриентов, это около 94%, подали заявления на бюджетные места в вузы через госуслуги. В том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранцев. 58% подано на очную форму обучения, 16% на очно-заочность, 27% на заочную. Среди наиболее популярных направлений подготовки – инженерная и педагогическая, информатика и вычислительная техника. Россия продолжает контакты с руководством Telegram для разблокировки мессенджера, но другая сторона пока не отличается большой активностью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таганский суд Москвы 29 июня назначил административный штраф компании Telegram в 3,5 миллиона рублей. Суд признал организацию виновной в неисполнении обязанностей владельцам социальной сети. До этого Таганский суд 2 июня оштрафовал мессенджер на 3 миллиона 800 тысяч рублей в связи с неудалением экстремистского контента информации, угрожающей несовершеннолетним. Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение. Об этом заявил НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Согласно статистике, за январь-июнь российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние 6 лет кассу – 3 миллиона 160 тысяч долларов. По словам Исаева, объясняется это тем, что для России сейчас закрыты топовые по кассе американские и европейские рынки. Горизонт международных продаж – это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока. Российские проекты, которые выходят на доступных зарубежных рынках, ментально, сюжетно не близки той аудитории, заключил собеседник НСН. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет топ-100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах Ростовской области по состоянию на вечер понедельника, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с прошедшим ураганом. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Один человек погиб, 11 остаются в больницах. Всего за медпомощь обратились около полусотни человек. По последним данным, субботняя буря повредила крышу 610 многоквартирных домов, в том числе 7 в областном центре. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации, а также попыток трансграничных действий румынской противовоздушной обороны. По словам дипломата, это означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины. Бухарест в понедельник объявил о высылке сотрудника посольства России. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками в последние дни. МИД России анонсировал ответные действия на высылку дипломата. Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области партию свежих роз из Армении. Более 39 тысяч цветов перевозили через Белоруссию в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Владимира Путина принять меры по регулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей. Из них 93% будет привлечено за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел в Архангельске совещание в ходе разработки проекта развития арктической зоны России и трансарктического транспортного коридора. Его формирование позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок, независимо от геополитической конъюнктуры. Проект предполагает разведку месторождений полезных ископаемых, расчистку русла рек, строительство новых участков железных дорог, создание социальной инфраструктуры для жителей. Гол защитника сборной Кабо-Верде по футболу Сидни Кабрала в матче 1-16 чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире. Об этом объявила Международная федерация футбола. Благодаря этому голу на 103-й минуте встречи Кабо-Верде сравняла счет 2-2, однако команда уступила аргентинцам в дополнительное время. Второе место присуждено голу Элдора Шамуродова из Узбекистана, третье – нападающего сборной Гаити Вилсона Изидора. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «Красный берег».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Село Александровское дважды становилось городом.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.